Кеме не. Утежу к рефлету ди асолте, а ноите призионеру дозоляреш.